0: засыплю над тобой.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Дальше на рок пытайся, меня шановны, вас пробуй тут не захраснуть у пытаниях молных.

Апостольское читание. Книга Откровения, первый раздел с 9 по 20 верши. «Я, Ян, брат ваш и супольник у горы, и у царстве, и у терпеливости Иисуса Христа, был на острове, який называется Патмос, за Слово Божие и за свечение Иисуса Христа. Я был у духу у день Господне, и почу за своею спиною голос моцный, як гук трубы, який казал, я Альфа и Омега, перший и опошний, тое, что бачишь, запиши у книгу и пошли церквам, якие у Асии, у Эфес, и у Смирну, и у Пергам, и у Фиатиру, и у Сардис, и у Филадельфию, и у Лаодикию. Я обернулся, ка поглядеть, чий голос промовлял до мене, и обернувшися, убачив 7 золотых святильников, а посярод 7 святильников, подобного до сына человечего, опранутого у падыр и на грудях оперезанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, як белая волна, як снег, и вочи его, як полымя вогненное, и ноги его, подобные до ливанской меди, распалены печи, и голос его, як шум вод великих. Ён тримал у правой руце своей 7 зорок, и з вуснов его выходил двухбаково острый меч, и обличье его, як солнце, что зяє у силе своей. И коли я убачив его, то упал до ног его, як мертвые, и ён поклал на мене правую руку свою и сказал мне, не бойся, я перший и опошний, и живы, и был мертвым, и вось, живы на веки веков, аминь, и маю ключи от пекла и смерти, дык вось, напиши, что ты бачил, и что есть, и что будет после этого». Тайна 7 зорок, якія ты бачыў у правай руцэ маёй, і 7 залатых святільнікаў, вось у чым. 7 зорок – гэта анёлы 7 цэркваў, а 7 святільнікаў, якія ты бачыў, гэта 7 цэркваў.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Российские удары знищили до 15 миллионов украинских книг. У Беларуси завершилось буйное учение узброенных сил. Белорусы Варшавы запотребовали не скорочать международную оборону. У студии Анжелика Ляльковская. Российские удары за апошние месяцы знищили в Украине до 15 миллионов новых книг, амаль полову годового объему их вытворчести. Один из найбуйнейших ударов пришелся по складе харковского выдавецтва «Ранок». У вынику пожару сгорели все 8 миллионов книг, которые там заховывались, у тем лику 620 тысяч школьных подручников. Так само были пошкоджены один из найбуйнейших книжных рынков Киева. По водле оценок Украинской ассоциации выдавцов, агульные страты книжной галины могут скласти каля 40 мільйонів доларів. У Казахстані після гибелі войскоцу відправили відставку міністра оборони. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев вызвали Даурена Касанова от посады министра обороны. Решение приняли через несколько дней после трагедии под час войсковых учений у Каспийском море. 24 вересня у море знесло 17 войсковцев, трое из них выжили, 14 загинули. Генеральная прокуратура Казахстана распочала криминальную справу. Пятеро службовцев Министерства обороны затриманы. Официальной причины отставки Касанова как бы не называется. 26 вересня у Беларуси завершилась активная фаза двухбоковых комплексных учений узброенных сил. Маневры с 22 вересня проходили на полигонах и участках местности у Берестейской, Городинской и Минской областях. Войскоцы отпрацовывали керование войсками, маневр, разведку с выкористанием дронов и огневое поражение умовного противника. Параллельно у Гомельской области проверяли готовность подразделения Министерства внутренних справ до деяния особливых умов. А территориальная оборона отпрацовывала оборону подыходу до Гомля, у тем лику на выпадок прорыву державной межи. Ці несут такие учения погрозу Украине? На питание Радио Рация отказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
3: Не варто очікувати, що Лукашенко найближчим часом віддасть білоруській армії наказ перетнути український кордон. Білоруське суспільство, яке скептично ставиться до такого сценарію, має для цього всі підстави. Я з ним погоджуюся. Для Лукашенка пряме вступлення у війну означало б значні військові та внутрішньополітичні ризики. Тоді як користь для Росії від залучення білоруських сухопутних сил нині вже не така очевидна. Однак небезпека полягає зовсім іншому. Не слід чекати формального вступу Білорусі у війну. Її територія вже використовується Росією як військово-стратегічний плацдарм. Це значно ширше, без безпосередньої участі білоруської армії в бойових діях.
2: На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, головна функція Білорусі тепер може заключаться не в відкритті нового фронту, а в оттягуванні українських ресурсів і створенні додаткової напруженості на українсько-білоруській межі. Каля 50 белорусов учора провели акцию каля управления по справах замежников у Варшаве. И они протестовали супроти росту колькости адмов у международной обороне для белорусов. Удельники передали польским чиновникам заворот с питанием, коли у Беларуси стало безпечно. И они просят растлумачить, чому у бягучем годе колькость адмов істотно выросла. Поводле организаторов, за первые 7 месяцев года белорусы отримали 165 адмовов. У липені со 108 разгледженных справ становчее решение отримали только 14 человек. Организаторы акции стверджают, что репрессия в Беларуси протягивается и закликают польские улады уличивать это при разгляде заяв на международную оборону. У Сапоцькій Негородзенской области активисты Союза поляков Беларуси обновляют могилу бригадного генерала войска польского Юзефа Альшины Вільчинського. Генерал был забит советскими войсковцами 22 вересня 1939 года, коли Сапоцькіна. Разом с ним расстреляли его дьютанта, а жонку генерала отпустили. Юзеф Альшина Вільчинський командовал 3-м корпусным округом у Городні, а в 1939 году оперативной группой Городня, похованы у Сапоцькій. Поцкіне. Больш новинов на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ў Беластоку пераважна ясна, без ападкаў, раніцы каля 90 градусаў. У дзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

Беларуская радиорация – это наша радиостейшн, а песню под таким заголовком проспевала Елена Тондра в проекте X-Ray. А перед нами, меньше гитарных укал, больше самплов, альтернативного хип-хопу, так само фолк-мотивов, которые разом створают музычный свет Чорнобровой. Полина Добровольская и Кая створают вельми удалый дуэт, у яким Кая отказывает за музычный фон, вельми разнородный, в яким сумешчается шмат чего от джазу, про сампли, гуки, поп-культуры, все это свежее и устойное. А Полина спробує створать свой новый свет. Про это на огул этот альбом, про спробу знайти себе, отчитать новое место, в яким пришлося жить. На початок песня «Жебро приймує нож».

ваш AI, я быть ваш кэш. Ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть. Стосунок до свежих и кобит до трансов, до опций, до слабших от себе, до властных детей и старцев. Гоньтеся вшисти, хуюцентристи, пшемоцовцы и тешломобильцы. Биткоиновцы, отшедми болезни, артисты в отклейце. На эго-трипе, крипи, в бюже, в клубе. Ваши шефови и их шефови, CEO, CFO, инни офицерови. Зажмут люди от реклам, Google спам. Я вам свое житё не отдам. Вы пшес, которых не видзе неба, вы пшес, которых не слыша птаков, вы пшес, которых не видзе сарен, вы навряд не отчуете життя саправдного антропоцентризм, прогнение криви, похвала войны и Америки, никлю и злота, диаментов и меджи, бетону, асфальту, пластику и смерти. Я это вшистко, мам того дощ, не маю ж схрону, не выратуя юж милость. Конец и баста, жегнайся, мила, что могла, то и зробила.

0: Музичний календар.
1: 28 вересня 1929 года народилася Лата Мангешкар, індийська співачка, одна з самих знакомитих і впливових вокалісток у історії індийської музики. У 1938 у гэты ж день народився Бен І. Кінг, американський соул і R&B-співак, легендарний виконавця «Stand By Me». 29 вересня 1935 года народився Джерри Лі Льюіс, американський співак і піаніст, один з піонерів і головних символів рок-н-ролу. У 1942 у гэты ж день народился Жак-Люк Понти, французский джазовый скрипач и композитор, один из самых вядомых майстров джазовой скрипки. 30 вересня 1935 года народился Джонни Мэттис, американский спевак, один из самых вядомых романтичных поп-вокалистов другой половы 20-го стагоддя. У 1947 у гэты ж день народился Марк Болан, британский спевак и гитарист и лидер T-Rex, одна из головных фигур глэм-року. 1 кастрычника 1945 года народился Донни Хэтэуэй, американский соул-спевак, пианист и композитор, один из наибольш выдатных вокалистов соулу. У 1959 так само 1 кастрычника народился Юсу Ндур, сенегальский спевак и композитор, одна из самых вядомых постатей африканской музыки у свете. 2 кастрычника 1951 года народился Стинг, британский спевак, бас-гитарист и автор песень, фронтмен The Police и сусветно вядомый сольный артист. У 1945-м у гэты ж день народился Дон Маклин, американский спевак и автор песень. 3 кастрычника 1954 года народился Стиви Рэй Ван, американский блюз-рок и гитарист и спевак, один из наивеликших и наибольш уплывовых гитаристов своего поколения. У 1969-м у гэты ж день народилась Глен Стефани, американская поп-рок-спевачка, вокалистка No Doubt и сусветно вядомая сольная артистка. 4 кастрычника 1959 года народился Крис Лоу, британский музыка и клавишник Pet Shop Boys, одного из самых успешных синт-поп-дуэтов у истории. У 1961 у гэты ж день народился Джон Секада, кубино-американский поп и латиноспевак, лауреат Грэмми и один из самых вядомых латино-поп-выканаўцаў у 1990-х. Добрых музычных новинок и позитивного тыдня жадаю вам. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация. Заходьте на нашу сторонку racia.com, да голосуйте за уподобанную композицию. А мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. При микрофоне была Милана Вераснева.

горы. Каб наши дети нарешті почали нараджаться з орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы, насыпать горы.

0: тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керуя им, и не зверая с планом, каб сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тым, я кожная из них отрымая имя, як потиху некоторые покрыются древами, и люди.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адзе?
1: С вами Ева Бардзеловская. Интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси прошел в межах 63-й сессии Рады по правах человека ААН 18 вересня. Керовница группы Карина Москаленко разом с Сьюзен Базили, Демонікай Станіславай Платек представили обновленную в устную информацию по ситуации с правами человека в Беларуси. И про то, что сказала группа незалежных экспертов, мы сегодня и расповедем. Группа отзначила, что после 1 студеня 2026 года провела 5 миссий по расследованию и каля 70 интервью с ахвярами. Так само группа собрала каля 200 показаний у сведок, авторами яких были особные люди або организации громадянской супольности, а так само науковые организации. Подчас своего выступу Карина Москаленко, керовница группы, сказала: «Гэтые сведчанні утрымліваюць одну простую истину. За кожной справой живы человек, за кожной личбой человечае жыццё, за кожным порушением правоў человека ахвяра, чьи фундаментальные правы были потаптаныя. И мы вельмі удзячныя кожнай асобе, якая проявила мужнасць и пайшла на контакт с нами». Далее я пропоную послухать выступ керовницы группы незалежных экспертов у перекладе от перекладчика Организации Объединенных Наций.
2: Мы продолжаем оставаться глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Фундаментальные свободы продолжают на систематической и незаконной основе ограничиваться. Особую тревогу вызывает тенденция криминализации гражданского взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалась на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит просто ограничение в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года Гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мысли и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии без гражданства. Подобные события не отдельные случаи, это части архитектуры репрессий, использование законов об экстремизме, принудительное сокращение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к эмиграции. Все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться

0: здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета. Права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами, учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
1: Это был выступ группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека Организации Объединенных Наций.

фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.

У песни про кохание вот такие ноты. И так далее. Когда мы только начали репетировать песню «Три черепахи», Юрас заиграл вот этот уступ. И вот тут мне нужно было нечто заиграть. И я, разумеючи, что я нахожусь в тональности до мажор, заиграл уже известные мне ноты, которые докладно подходили. Единственное, что я хотел, сделать урочистый сигнал трубы. Уявите себе, Хейнел грає сигнал. Причем я хотел, чтобы этот сигнал был видовочный, але не повторял некий відомий. Хейнелы, звичайно, грают кварты. Але я хотел зробить менавіта НРМовські позывные. При этом я знаходился в до мажоре. Вот тут аккорд до мажор. Вот он. И я граю просто ноты до мажора, починаючи от до. И отрималася терция. Великая терция, мажорная. До ми. Хлопцы, натурально, одразу ж зауважили, что это самоцитата. И я пообещал им, что обовязково придумаю нечто иншее. Але вельми хутка отбылся концерт, на яким мы першиню заиграли «Три черепахи». И я, натурально, еще ничего не придумавши, заиграл менавіта вось гэта. И оно так добра спрацавала, что я уже не стал ничего выдумлять. И коли я опынулся в студии, я просто заиграл то же самое. А зараз гэтые ноты перетворились просто у культовые позывны. Вот можно просто поставить их, и одразу зразумела, что это за песня. Подчас концерту выконания этого кавалка николи не было для меня проблемы. Чому? Тому, что, не глядя на то, что сдается, что он гучит как бы самотно, в момент, когда песня начинается, уже гучит бас. И вот с горы над этим басом я граю эти позывны. А далее, внутри песни, я еще несколько раз граю этот сигнал Хейнела, але он завсёды гучит с горы над грувом. Уже грае весь гурт. Бубны, бас и другая гитара. Я могу поставить руку, подрихтоваться и заиграть. Я могу навод бегчи альбо скакать. Але калі я застаюся один, замест баса я граю вось гэта. И вось тут отбывается вось гэты скачок. Гэта и есть самая великая складанасць. И менавіта над ёй мы зараз будем працаваць. Что конкретно тут отбывается? Я граю аккомпанемент, аккорды в отчиненной позиции у самым початку грифа. А у наступное имгнение навод не секунду. Моя рука мусить опынуться вот тут, 13-й лад, другая струна, нота до. Причем эти ноты до-до, и они гучать перед моцной долей. Только мне приходится на моцную долю, а до-до гучить перед моцной долей. Это вельми короткие 16-е. Каб перенестись сюда, я применяю наступную ментальную практику. Я вынайшел ее для себя сам, але потом высветилось, что иншие музыки, классичные музыки, користаются менавіта такой ментальной практикой. В опошний момент я перестаю контролировать эту руку и на угол выконания. Мой мозг уже не сочит за тем, что робит мое тело. Я накировываю свой позерк сюда, вот в это место, и мой мозг уявляет себе, что мой палец уже тут. И он чекает только отповедного момента. Этот отповедный момент мусит з'явиться с музыки, потому что я уже шмат разов это выконывал хутко, выконывал повольно, и мозг ведает менавіта, что он почует наступное мгнение. И он просто чекает отповедного момента. И коли надыходит этот отповедный момент, рука нечакана, вот она была там, а в наступное мгнение она уже тут. Я назвал эту технику палец Шрёдингера. Чому палец Шрёдингера? Вы все ведаете парадокс Шрёдингера про кота.

Код Шрёдингера. Давайте разберемся и опишем человечью мовой, что это такое. Эрвин Шрёдингер был австрийским физиком, одним из людей, которые створили квантовую физику. У 1935 году он придумал вельми дивный мысленный эксперимент. Уявите скриню. Скриня зачинена. Внутри код. Код – радиоактивный атом и механизм с отрутой. Коли атом распадется, спрацовывая механизм, и код помирая. Коли атом не распадется, код живы. Наво что там гэты радиоактивный атом? Для того, каб сумястить в одном месте менавіта гэтую частицу, якую доследует квантовая физика,

И вот теперь можно вернуться до моего пальца. Я, вядома, не сцвярджаю, что мой палец на 13-м ладзе знаходится у квантовой суперпозиции. Я назвал свою техніку палец Шрёдингера. Вось рука тут, а в наступное мгнение уже палец стоит вось тут. Я упомянул, что вы шмат разов чули от разных интернет-коучев про визуализацию меты. Вы визуализуете свою мету, миллион доляров. И так докладно уявляете себе этот миллион доляров, что праз некоторый час, праз год, праз 5 год, праз 10 год, он обовязково у вас з'явится. Так вот тут отбывается то же самое. Але бонус в том, что вы уявляете себе, что мае отбыться, уявляете себе будущую мету, а она з'являється імгненно, праз 1/16. Вы себе уявили, что палец тут, и праз імгнення он тут. Вось гэты імгненный перанос был тут, а праз імгнення тут я и называю пальцем Шрёдингера. Зараз давайте поглядзім, як гэта можна натренировать. І вось тут я хочу вернуться еще до одного слова, якое апошнім часом стало ледь не магічным. Візуалізація. Мы все ведаем гэты жанр. Уяви себе богатым. Уяви себе гару грошаў, великий дом, дорогую тачку. Уяви себе на сцене перед тысячами людей. И коучи вам кажуть, что коли вельми-вельми докладно все это уявить, это обовязково станет речейственностью. Мне такая визуализация сдается занадто примитивной. Бо помеж тем, что я хочу отримать, и тем, где я нахожусь сейчас, звичайно, лежит велизарная колькость вельми конкретных деяний. И вот тут визуализация робится саправды корыстной. Не уявить себе финальную картинку, а уявить себе наступный крок. Например, я хочу научиться играть некий складанный пассаж. Вы можете уявить себе великим гитаристом Питом Павловым, который уже играет его без помылок. А можете забить совсем иначе. Вот моя рука, вот эта позиция, вот этот палец, вот наступная нота, вот момент, когда нужно перенести руку, вот место, где я могу помылиться. И вот я уже бачу не выник, а сам процесс. И когда я бачу процесс, я могу разобрать его на маленькие, зрозумелые кроки. Спочатку я отпрацовываю рух на одной струне, потом додаю ритм, потом переношу его на іншую струну, потом повеличиваю хуткость, потом вставляю его в соправдный музычный контекст. И раптом то, что выглядало, как одна великая и амаль немагчимая задача, перетворяется в несколько маленьких задач. При допомозе гитары и этого практикования палец Шрёдингера вы можете тренировать свой навык визуализации, який потом можете распаўсюдзіць и на миллион доляров, и на счастье для всего человечества. Счастье для всего человечества – это нечто сапраўды абстрактное. Мы все ведаем нашу агульную мету. Давайте визуализуем яе. Пачнем с пальца Шрёдингера. Попробуем описать мой термин «палец Шрёдингера» навуковую мовой. Перейдем от квантовой физики до музычной психологии. Крыху больше близкой до меня речи. Что на самом речь отбывается у той момент, когда я гляжу на 13-й лад, и про долю секунды мой палец з'являється там? На первый погляд просто рух. Але коли начать разбираться, там отбывается целая маленькая операция мозгу. Спочатку я повинен ведать, что зараз прогучить. Не почуть. Ведать до того, як яно прогучить. У музычной психологии это называется аудиторной вобразностью, альбо внутренним слыхом. Мы можем почуть музыку, якой в этот момент еще нема. Вы можете зараз узгадать любую знакомую песню. Например, «Мроя моя» гурта НРМ.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Концерт «Баль у Гародні». Дискусія вокол осушення Полесся. Ейнштейн став сябром Білоруської академії наук.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: 100 годов тому газета «Життё Беларуса» писала про белорусский концерт у Городне. Белорусское драматичное товариство уладило концерт-баль. Пропеял хор 12 песнев. Нёман, Днепро, сибирские песни и иншие. А после играл струнный оркестр. Усё громадянство было вельми задоволено постановкой концерту. Заля былого Макаби была переполнена публикой и сбор вельми добрый. Концерт наладжены был на корысть белорусского дитячего притулку в городе.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Белорусская газета у 1933 годе описывает дискуссию вокруг осушения Полесся. На сторонках газеты «Польский» праз долгий час велась интересная дискуссия на конт осушки Полесся. Что ж тут сдавалось об дренного? Справа добрая. Приглядьмося ж, однак, до опошнего дискуссийного артикулу «Загаднение Полесся» инженера Клюзняка. Одним из основных аргументов автора за осушку есть то, что Полесся – это территория, найменш заселеная, где буйная земельная власность мае великий процент невыгодов, а тому гэтая территория найбольш надается для осадництва. Разважаючи далей свои осадницкие комбинации, пан Клюзняк приходит до выводу, что все это даст магчимость оттягнуть надмерную колькость насельництва с заходней частки Польши на Полесье. Гэта поводле пляну аўтара выйдзе танней і карысней, чым прыкладам эміграцыі ў Перу. При осушці Полесся пан Клюзняк хоча выкарыстаць як бясплатную рабочую сілу шарваркі, якія тут быццам лягчэйшыя да выканання ў значна большай колькасці, чым у іншых частках краю. Такім чынам, на беларускім і украінскім Полессі, на землях асушаных працы мясцовых людзей, маюць быць, на думцы інжынера, насаджаны польскія каляністы. Гэта значыць, заходняя Беларусь мае сабой замяніць Перу. Того, что широкие массы белорусского селянства задыхаются без земли, пан Клюзняк не бачит. А может, он думает наделить белорусских селян землей на Марсе, ти на какой-нибудь иншей планете?
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1933 годзе паведаміў наступнае. Эйнштейн – сябрам Беларускай акадэміі навук. Знаменіты вучоны ўсесветнай славы прафесар Эйнштейн нядаўна выбраны ў ганаровыя сябры Беларускай акадэміі навук у Менску. Прафесар Эйнштейн на паведамленне аб выбары адказаў, што ён выбар прымае з вялікай радасцю.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше. Война в Украине. Поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусские грузовики трапили под удары дронов каля мяжи из России. Бордовская осень на Подляше. Хутка стартует конкурс выканавцев. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил о поспехах узброенных сил Украины на лиманском керунку. Повод для его слова, украинские войсковцы мают важные выники в рамках операции «Вивальди» и еще одной операции активной обороны с уделом десантно-штурмовых войсков. Самые интенсивные бои зараз идут на Покровском, Константиновском и Лиманском направках. Так само протягиваются боевые задачи у Запорожской, Харковской и Сумской областях Украины. Зеленский додал, что разом с главнокомандующим Михаилом Драпатым вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликвиде Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дронов 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про это поведомляя выдание «Флагшток», який галиковал видео с наступствами атаков. На видео бачно, что кабина первого грузовика цалком сгорела, а прицеп пошкоджены. Удар отбылся прикладно за 30 километров от пункта пропуску «Красный камень». На кабине другого грузовика бачные следы от удару дрону, але пожару не было. Видео было снято 26 вересня на уезде у пункт пропуску «Красный камень» с российского боку, прикладно за 1.5 километра от белорусской мяжи. У обоих выпадках кировцы не потерпели. Это не первые выпадки, когда белорусский транспорт трампляет под атаки в районе «Красного каменя». 11 жнюня пункт пропуску часово не працевал после удару дрону. Поводле «Флагштока» тогда загорелись два грузовики с полупричепами. 2 липня в районе того же пункта атаковали автобус «Менск-Гомеля-Напа». У них было 19 пассажиров, 2 кировца отримали легкие ранения. Еще один тяжкий выпадок отбылся 17 червня в Брянской области России. Дрон атаковал автобус с белорусской дитячей футбольной командой, якая ехала в Геленджик. Загинула женщина, якая сопровождала группу, несколько детей потерпели. 5 автомобилей угорели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвичайных ситуациях. Узгорание отбылось в жилом доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працевало 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычника у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканавцев. До уделу допускают те, кто створяет и выконывает властные творы на белорусской мове, мае в репертуаре не меньше за 4 авторские композиции. До 2 кастрычника треба заполнить онлайн-форму и дослать у фонд «Тутака» запись одной авторской песни, опубликовать отповедный пост в Инстаграме або Фейсбуку с хэштегом «Хочу на бардовскую осень 2026», отзначившие профили «Тутаки». Выники конкурсу вырешить публика. С 5 по 11 кастрычника можно будет подтримать у любимых выканавцев у голосования в соцсетках. Переможцы выступить на сцене фестиваля у Бельску, отримая грошовую узнагороду. Программа «Бардовская осень» будет опубликована не в забаве, увоход на все подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 28 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Авторская программа «Радио».

кватеру, ведать певно глухие дамы, и никто не постукает у двери, не порушить спокой твой немый.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине, гуманитарный кризис у Олешках. Керовник МЗС Беларуси пригрозил Европе гарматным мясом. Кто станет лауреатом премии Гедройця? У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. У оккупованной российцами Олешки украинские оборонцы дронами доставили каля 4 тонов продуктов. По словах керовника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, допомога трапила одразу у 100 кропок города в рамках одной из наибуйнейших таких операций. И он заявил, что в Олешках застаются каля 2000 мирных жихаров, сярод их амаль 50 детей. Люди живут без нормального доступа до ежи, воды и электричности, а российцы фактично не дают им выехать. Украина с соковика системно перекидывая продукты праз Днепр с допомогой дронов. Притом российцы сбивают беспилотники с провизии, отбирают або перепродают продукты, а жихаров могут затримливать и сбивать за отримание украинской гуманитарной допомоги. Ранее комиссар Рады Европы у правах человека Майкл О. Флярти закликал до неоткладного локального спынения огню в районе Олешек, каб забеспечить гуманитарный доступ и эвакуацию мирных жихаров. И он подкреслил, что поводле международного гуманитарного права Россия, как держава-оккупант, обязана обеспечивать насельництво харчеванием и медичными сродками, а так само содействовать оказанию гуманитарной допомоги. Означу, что Олешки были оккупованы Россией в первые дни полномасштабного ворвания в лютом 22-го года. Министр замежных справ Беларуси Максим Ржанков выступил у Организации Объединенных Наций. Ягоная промова мела пророссийский антизаходний змест. Министр погражал европейцам перетворением у гарматное мясо за жадание реваншу над Россией, закликал не давать украинцам зброи и не подтримливать незалежные профсоюзы в Беларуси. Цитата. «Няужо сами народы Европы прагнуть нейкого реваншу над Россией, да еще и коштом уласного збеднения? Вядома ж не. Няужо яны хочуть быть гарматным мясом у войне, якую, як нібыта кажуть европейские политики, рыхтують до 2030 года, так само не конец стати. У Белостоку пройшла городская гульня от фундации «Окна на всход». Больше за тузин командов и полусотни удельников шукали зашифрованные месяцы, да и разгадывали загадки у центра города.
3: Как бы код отповеди, как бы в голове шукам код отповеди, позже как бы помышлям, окей, тут трохи видать, что это стумачено хиба.
4: На первый раз мы было очень интересно, весело, прикольно. Переругались все команды, потом помирились и так несколько раз.
5: А что было тяжко, что было легко? Расскажите в этих заданиях.
4: Легко. В целом все было на таком достойном уровне, на самом деле. Тяжело было найти финиш.
2: Фінішам у таких гульнях завсёды з'являецца дом суседскі, у якім адбываюцца інтэграцыйныя сустрэчы паміж беларусамі і палякамі. А гэтым разам адбылося абмеркаванне вынікаў гульні і ўручэнне ўзнагародаў тройцы пераможцаў. Про літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гедройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодная земля» Александр Карнаух, «Радзіна» Збыхслупоўскі, «Боў і мерць» у Хротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу ў бліжэйшы панядзелак пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 18-20 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце
7: У Вільні відзначили 150-годі Лаїзи Пашкевич.
8: Її поезія – це как бы голос совісті, пробудить людей самосознанію.
7: У Лондоні презентували нове видання Лариси Геніуш.
9: Поетичний зборник Лариси Геніуш, який виходить у машинописному вигляді у Лондоні.
7: А так само рецензію на книгу Юрія Гуменюка «Захлинуться опантаностю життя».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Беларускому читачу в эмиграции теперь хочется больше легкой, але разумной литературы. Такое назирание огучил книговыдавец.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Ступ похвалил Трампа. Литва и Польша распрацовывают план эвакуации населения. Инициатива Мальдис набыла раритетный словник Насовича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. Российские оккупанты скинули на город Сумы керованную авиабомбу. Два человека загинули, сярод их 16-годовая девчина. Тем часом президент Финляндии Александр Стуб заявил, что теперь ситуация с пошуком шляху до мира в Украине лепшая, чем до того, как президент США Дональд Трамп больше активно включился в перемовный процесс. За последние полтора года Трамп больше активно домагается дипломатичного решения, не отзначил Стуб. Притым финский лидер не поделяя стерогов на кон того, что Россия может неузабаве напасть на Финляндию. Он заявил, что не бачит для этого фактичных подставов, хотя лишить российские кибератаки, диверсии и тиск часткой больше широкой гибридной кампании супрать Европы. Мы спокойны тому, что готовы, сказал Стуб. У протяг войны темы белорусские войсковцы удельничают в учениях у России. А початку командно-штабных учений с коллективными силами оперативного реагирования Организации договора об коллективной безпеке взаимодействие пошука шалён поведомляет Министерство обороны. Отзначается, что в учении проходит на полигоне у Российской Федерации. У их задействованы воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Меж тем Литва разом с Польшей рыхтуе план эвакуации жыхароў Литвы, Латвии и Эстонии в выпадку российской агрессии. Про это пишет Делфи. Поводле директора Литовского национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса, внутренний план эвакуации уже готовы. С Польшей краина працуе над международным планом. Аккурат у этой дни у Польшу приехали каля 20 представников разных институций, которые разом с польскими коллегами оценивают процедуры для логистику и махчимости инфраструктуры. У жнивня американская выведка заявила про махчимую атаку России на одну из краин Балтии, как проверить оборонную инициативу НАТО. До інших темаў. Колькасць вакансіяў для замежных работнікаў перавысіла ў Беларусі 16200. Пра гэта сведчыць партал Дзяржаўнай службы занятасці. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што 20 верасня такіх вакансіяў на сайце дзяржслужбы было меней за 16 тысяч. Такім чынам, за тыдзень іх колькасць павялічылася амаль на 2%. Про мову. Инициатива Мальдис выкупила словник белорусской говорки Ивана Насовича, выдаденный в 1870 году. Этот словник – один из наиважнейших лексикографичных сборов истории белорусского мовознавства, говорится на сайте инициативы Мальдис. На момент выхода книги улады Российской империи не признавали белорусскую мову особенно, и отсюда назва. Сам Насович, мовознавец, фольклорист и этнограф, хотел назвать свою працу словником кривицкой мовы. Книгу набыли на аукционе у Нидерландах за сродки, якія Мальдис збирает дякуючи штомесячным ахвяраванням. У будучыні словник збираются передать у Чавускі гісторка-краязнаўчы музей на радзіму аўтара. Наши новины доступны таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 28 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Апостольское читание. Книга Откровения, первый раздел с 9 по 20 верши. «Я, Ян, брат ваш и супольник у горы, и у царстве, и у терпеливости Иисуса Христа, был на острове, який называется Патмос, за Слово Божие и за свечение Иисуса Христа. Я был у духу у день Господний, и почу за своею спиною голос моцный, як гук трубы, який казал, я Альфа и Омега, перший и опошний, тое, что бачишь, запиши у книгу и пошли церквам, якие у Асии, у Эфес, и у Смирну, и у Пергам, и у Фиатиру, и у Сардис, и у Филадельфию, и у Лаодикию. Я обернулся, каб поглядеть, чий голос промовляв до мене, и обернувшися, убачив 7 золотых святильников, а посярод 7 святильников, подобного до сына человечего, опранутого у падыр и на грудях оперезанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, як белая волна, як снег, и вочи его, як полымя вогненное, и ноги его, подобные до ливанской меди, распалены печи, и голос его, як шум вод великих. Ён тримав у правой руце своей 7 зорок, и з вуснов его выходил двухбаково острый меч, и обличье его, як солнце, что зяє у силе своей. И коли я убачив его, то упав до ног его, як мертвые, и ён поклав на мене правую руку свою и сказал мне, не бойся, я перший и опошний, и живы, и был мертвым, и вось, живы на веки веков, аминь, и маю ключи от пекла и смерти, дык вось, напиши, что ты бачил, и что есть, и что будет после этого». Тайна 7 зорок, якія ты бачыў у правай руце маёй, і 7 залатых святільнікаў, вось у чым. 7 зорок – гэта анёлы 7 церкваў, а 7 святільнікаў, якія ты бачыў, гэта 7 церкваў.

Открыта до войны во Украине, як Константинополь і Москва опинулися по розные боки. Кризис у отношениях помеж Константинопольским и Московским патриархатами не узник раптовно после початку войны во Украине. Его витоки можно бачить еще у подеях вокруг Святого и Великого Собору Православной Церкви, который отбылся на Крите у 2016 году. Однако менавіта украинское питание поступово переутворило ранейшие разноголосия у глубокое и принциповое разыходжение. Подрыхтовка до Крыцкого собору протягивалась несколько десятигоддзяў. Важным этапом стал синаксис предстоятелю православных церквов у Константинополе у 2014 году. У им удельничал и патриарх Кирилл. Тады были узгодненные месцы проведения собору и его парада дня. Особливо уличвалася и была цалком узгоднена позиция русской церкви. Тым не менш, на передадні собору московский патриархат отмовился от уделу. Эта отмова стала серьезным ударом по соборным принципе православного життя. Константинопольский патриарх Варфоломей не хавал расчарования с нагоды отмовы от уделу у соборы московского патриархату, тем больше, что все пытанні были узгоднены. После крыта помеж двумя церквами почав нарастать недовер, які не узабаве перайшоў у открытое супрацьстаянне вакол Украины. Наступным ключевым этапом у разыходжанні позиций двух поместных церквов стало рашэнне об аднаўленні константинопольской юрисдикции над Украиной и наступный крок – дараванне аутокефалии украинской церкве у 2019 годе. Московский патриархат у однобаковым парадку не признал гэтых решенняў и разорвал евхаристичные отношения с Константинополем. Таким чином, тое, что ранее выглядало как разногалоссие на конт соборного керования и церковной дипломатии, переутворилося у принципово спрэчное питание. Хто мае право примать решение относно церковной структуры в Украине и який статус мае Константинополь у православном свете? Фактично, представники московского патриархату выступили супраць того парадку уладкавання церкви, які был зацверджаны усяленскими соборами. Особливо антиканонично выглядая ситуация со створением африканского экзархата Русской православной церкви. После початку полномасштабной войны России супраць Украины у 2022 году разыходжанне позиций стало еще больше выразным. Константинополь выступил за суджением войны, особливо супраць яе церковного оправдания, супраць створения своеособливого богословия войны и подкресливал и подкресливая необходимость захования миру и территориальной целостности Украины. У выніку война зробила церковный конфликт часткой значно больш ширейшей проблемы. Для Константинополя питание Украины стало связанное с правом народа на уласное церковное життё и с отказностью православной церкви перед громадством. Для Москвы решение Константинополя относно Украины стало непримальным умешанием у сферу, якую яна разглядала як сферу своих выключных полномоцтваў и что цалком супадало с империалистичными імкненнями политичного керовництва России. Таким чином, шлях от Крыцкого собору до войны во Украине стал шляхом поступового переходу от разноголосцев до радикального разыходжения позиций. Крыц стал важной першай вехай гэтага працэсу. Украінскае пытанне зрабіла разыходжанне адкрытым, а вайна канчаткова выявіла, наколькі рознымі сталі ўяўленні Константинополя і Москвы пра межы царкоўнай улады, саборнасць і адказнасць царквы ў сучасным свеце.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, удары по Киеве. Режим хавае имены вызволенных политвязнев. С початку года от огню в Беларуси загинули сотни человек. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. У Киеве у Соломенском районе машины гарать посярод дороги. Тут упали обломки российского дрона. Так само машины гарать у Галатеевском районе, у Дарнинском дрон упал на территорию дитячего садка. Польша хочет разместить у себя завод по вытворчести ракетов для Украины. Наместница керовника Минобороны Польши Магдалена Сапковик-Чернецкая заявила, что Варшава пропоновала побудовать махчимовую і завод по вытворчасці ракетаў «Патріот» не ва Украіне, а на польскай тэрыторыі, як у больш бяспечным месцы. Швейцария захавала нейтралитет. Сегодня там прошел референдум про то, насколько жорстко краина повинна притримливаться своего нейтралитету. У вынику краина захавала дейные правила. Амаль 70% удельников референдума выступили супроти их узмацнения. Инициатива, вылученная швейцарской народной партией, предугледжувала замацавание у Конституции принципу сталого узброенного нейтралитету. У выпадку ее принятия краина не здолела б долучаться до санкций у неухваленных Радой Безпеки ООН, а так само уступать у войсковые оборонные альянсы, у тем лику НАТО. Коли б инициативу приняли, довелось б скасовать санкции супроть Беларуси и России, бо Швейцария больше не смогла б самостоятельно долучаться до санкций Евразвязу супроть державов, якія удельничают у войне. Нагадаю, 18 вересня Швейцария увела новый пакет санкций супроть Беларуси, долучившись до захода Европейского звязу. Обмежевания закранают гандель, финансовый сектор и шерых послугов. Берн тлумаш их постоянной подтримкой, якую Беларусь оказывает России у войне супроти Украины. Репрессию Беларуси. Режим снова называя личбы, а лиховая имена. Их это самая великая и складанная проблема. Правоборонца весны Леонид Судоленко комментуя вызволение Лукашенком новой партии политвязнев. На воле опынулись 15 человек, 13 из яких были политичными изневоленными, шмат серудых женщинов.
3: Эти люди, эти женщины оказались на воле, але мы не ведаем, те в безпеции они находятся. Мы не ведаем, на каких умовах их вызволили, те дозволили им говорить уреш. Ці їм поставили такі умови, тому що, знову ж, коли брати год назад, ось це помилування, і воно відбулося, 25 чоловік, але імен ми їх до сьогодні не відомо. Ці люди не йдуть, мовчать, не йдуть до правоохоронців, бояться, безумовно, тому що вони залишаються у закладниках.
2: Як додає Судоленко, невідомо, які покарання були у гэтых помілованих.
3: Гэты былі покарання, зв'язані з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія покарання, наприклад, хімія і не абавязкова з накіраванням. Може, вони былі на хатній хімії, і часцей за ўсё так і адбываецца. Ось за гэтымі лічбамі якраз такі режим хавае реальных людзей. Грамадства, і ми хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавы.
2: Станом на сегодня в Беларуси признаны политическими вязнями 881 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4815 особов. Такие личбы называя правооборонный центр «Весна». Пожарная статистика. 3 человека загинули от огню в Беларуси за минулые дежурные сутки. Про это поведомляется в оперативной изводце Министерства по надзвычайных ситуациях. Смерть двоих человек зафиксованы в Волковыском районе Городенщины, одного у Рогачевском на Гомельщине. С початку года в Беларуси здарылись 5143 пожары. Это маль на 7% больше, чем за аналогичный период минулого года. Загинули 394 человека. Про музыку. У Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжанем с Берестя «Дай дорогу». В программе «Любимые хиты. Новые песни». Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Што-то не так!
4: Тощі не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
5: Вітаем, наша крывая рэчаіснасць працягвае даказваць. У нас ёсць усё для вялікай сатыры, акрамя патрэбы яе прыдумляць. Чыноўніца Каткавец зноў кантралюе кароў, гарады пазбаўляюць апошніх адметнасцяў, а яблыкам рыхтуюць імпартазамяшчэнне. Калі вам здаецца, што нешта зусім гэтым не так, вам не здаецца.

0: Да, на вид, что на «Семидюнце» было не так от понеделька до недели.
1: Чаму российская супрацьповетраная оборона бездапаможная перед добрыми украинскими дронами? Ці пойдзе Путін на всеогольную мобилизацию? Ці засталіся у России еще хорошие русские? Про гэта и іншая правооборонца Андрей Стрыжак у размове с Миколом Бянько.
2: Андрей, добрый день. В эфире передача «Штось не так», и в ближайшие хвилины мы обмеркуем некоторые пытания, якія цікавят, скажем так, белорусов по розные боки межи, так и внутри краины, и паза. Первое питание наступного плана. Те отсочиваете вы то, как добрые дроны из Украины наносят певные шкоды, так, проблемы для российской промысловости, так вот им лику, для вытворчести палива.
3: Так, ну конечно, эта тема одна из самых таких ключевых, простое, что Украина нарешті почала приводить свои деньги в некий паритет, односный паритет по стратегичным питаниям. И когда мы кажем, что ранее Россия имела тут эксклюзивное право робить свои новины с палающими заводами и складами на территории Украины, то теперь мы бачим, что и украинцы так само такое умеют робить, вот им лику с нафтоперепроцовкой.
2: Так а что случилось, как кажут? Чему российская супрацьповетраная оборона не дає рады? Все ж повинно быть иначе на пятом годе войны.
3: Я думаю, что все там отбывается приблизно так, как завсёды. Покуль смаженный певник не клюнет, то ничего не изменяется, ничего не робится. И вот он теперь клюнул, и мы уже бачим, что российцы начинают адаптоваться. Украинцы заявляют про то, что все большая колькость дронов необходимая для прорыва систем обороны, которые они ставят. И они используют не только такие шахет-мобили ПВО, там, где люди с незразумелым узровнем квалификации запускают зенитные ракеты во все боки, как это было в первые дни таких массовых дроновых атак. А теперь это уже выглядит троху по-иншему. Теперь мы бачим, что ключевые объекты, принамчи в той самой Москве, почали обсталевывать додатковыми сетковыми огороджами и иншими чисто фізичними оборонами от дронов. Ну и так само украинские эксперты заявляют про то, что Россия все больше вкладывается в сродки радиоэлектронной борьбы, и тому такого кшталту удары наносить все складаней.
2: Перейдем от темы дронов до неких наземных операций. Перед проведением выборов в России, которые пришли на этих выходных, шерохом экспертов, украинских, у том лику, замежных, прогнозовалось то, что Путин обвесит всеогульную мобилизацию. Вот, как вы думаете, пойдет он на этот крок? Еще ж, в принципе, не вечер.
3: Я думаю, что это той козырь, який еще у него остался в колоде, який он может вытягнуть в любой момент. Ясно, что их там фактично засталось два основных. Это вельми тяжкая для Украины зима, якая вот наступает, якая будет с протягом массовых ракетно-дроновых ударов по всей инфраструктуре, по всей экономике Украины. И другие – это мобилизация, как было, кому там физично зайти и брать под контроль эти земли. Для этих метов я не думаю, что он будет выступать с заявой, аналогичной заяве Сталина, братья и сестры, и обвешивать именовито всеогульную мобилизацию. Але некую частку громадства мобилизовать он может. Нагадаю, что первая мобилизация у него уже отбылась, и она была у 22-м годе, и она отбылась достаточно спокойно, ну, коли глядеть в уголе на наступствы для российского громадства. Тому я думаю, что приблизно такого же кшталту мобилизация махчимая, и она, конечно, додаст физичной силы российскому войску в Украине. И это козырь, який он может скористать в любой момент абсолютно так, как вы кажете.
2: Ну и типа прогнозуете вы тогда хвалю миграции из России, так вот, идти поедут массово хорошие русские снова, как это было в 2022 году, и уже, напевно, скончились все хорошие русские, но все за межой.
3: Ну, откажу на это питание так, что идейные, кто идейно не принял войну, имел возможность выехать, конечно же, выехали самыми первыми рейсами, первыми потоками. Ясно, что у каждого человека свои обставины, то есть не может выехать там про некие особистые причины, то эти люди поступово выезжают по мере того, как особистые причины возникают. Помирают свояки, продаются хаты и все остальное. То, что отбылось у вересня 21 года, когда была обвешена мобилизация, серед этих людей было уже значно меньше дейных. Там уже ехали тыя, хто рэальна можа быць і не супраць таго, каб Пуцін наваляў украінцам, але калі ласка без мяне. Вось, і гэтыя людзі, я думаю, што там шмат было такіх вось у той хвалі. Калі будзе абвешчана новая мабілізацыя, я думаю, што вось якраз такія, хто не мае асабістай пазіцыі альбо ў цэлым падтрымлівае Расіі ва ўкраінскай вайне, але сам не хоча ў ёй удзельнічаць, такія людзі могуць паехаць. Нейкая колькасць новых мігрантаў, канешне, можа быць. Але гэта не будзе масавы сыход людзей, там все сталі і паехалі, я думаю, што такое дакладна не адбудзе.
2: Цяпер я прапаную абмеркаваць такую тэму, як дыпламатычны поспех і прарыў Рэспублікі Беларусь. Міністр Рыжанков, я зараз паясню, сустрэўся з сваім паўночна-карэйскім калегам, так, і дабіліся ў выніку, наколькі я разумеў, безвізава режима для беларусаў. Як вам падаецца, паедуць беларусы масава ў паўночную Карею? Ці паўночная Карея ўжо прыйшла да нас і няма сэнсу ехаць?
3: Мне падаецца, да, што калі няма ніякай розніцы, то навошта плаціць больш, бо гэта даволі нетаннае падарожжа ехаць у паўночную Карею, і сам Рыжанков туды можа і можа ездзіць, як ён правёў там адпачынак. Але вось звычайны рабацяга з Сельмаша, я думаю, не паедзе туды, бо ну, гэта далёка не мае сэнсу, бо гэта зусім не тое месца, куды можна ехаць з турыстычнымі мэтамі такімі яўнымі. Іншае пытанне, што безвізавы рэжым, ён жа працуе ў два бакі, ён працуе таксама і для паўночнакарэйцаў у Беларусь. А мы бачым, што апошні некалькі год Лукашэнка актыўна спрабуе кімсьці замясціць тыя амаль мільён чалавек, якія пакінулі краіну праз ягоныя выбрыкі ў 20-м годзе. І былі спробы замясціць пакістанцамі, якія не ўвінчаліся поспехам, больш-менш там штосьці атрымліваецца з Узбекістанам. Шмат хто кажа, што і вось з Паўночнай Карэі можа быць падобны фінтушамі, што працаўнікі з Паўночнай Карэі цалкам могуць паехаць працаваць на беларускія будоўлі, у сельскую гаспадарку ці куды там яшчэ. Вось, так што такі план цалкам сабе можа быць, і улічваючы тое, што беларуская знешняя палітыка, яна заўсёды была троху такой экстравагантна-шызофрэнічнай, то такі кірунак, як развіццё стасункаў з КНДР, вось, можа быць такім цікавым варыянтам спроб выхада з таго крызіса, ў які Лукашэнка загнаў краіну.
2: Сапраўдная шматвектарнасць.
3: Сапраўдная шматвектарнасць, так.
1: Праваабаронца Андрэй Стрыжак паразважаў наконт некаторых рэзанансных тэм.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямі дзён было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Добры ураджай – это еще не гарантия, что праз некалькі месяцев яблоки будут на полицах у такой же колькости. Потребные сховище, отповедную мову, заховывание, логистика. Бо может отрыматься парадоксальная ситуация. В осени яблоков хоть кошиком носи, а у весну айчинный яблок раптом станет великим дефицитом. А в уголе чаго спыняться на досягнутым? Сегодня собираемся забронить импорт яблок, завтра можно начать боротьбу с грушами, а потом можно звернуть увагу на бананы. Навошта их привозить, коли в Украине есть бульба? Хотя, коли сгадать минулое, то проблемы могут узникнуть навод с традиционной белорусской городниной. И в этом плане добро было бы, каб увесну яблоки не зникли, як калісьці бульба, бо заборонить чужие яблоки значно простее, чем заховать свои.

вечное блуханье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье,

0: Самое важное у самокировании – это контакт с людьми.
1: Бургомистр Бельска-Подляжского Ярослав Боровский.
0: И когда бы мы с людьми не говорили на разные темы, то, напевно, было бы вельми плохо. Да, но мы не уникаем тех трудных тем, простых тем. Часами разговариваем про интересные справы, часами про такие вельми маленькие, но это все людей интересует. И то, что могу сказать, люди, когда мы с собой беседуем, разговариваем, не разумеют, почему некоторые змены здараются. И так само с этой декуманизацией. То, что мы поменяли название в улице у Бельске, мало кто знает, что это Варшава такая устава пришла, а сидят радные в Дому культуры и себе дискутуют, чи эту улицу назвать зачишна, чи поконтна, и не мают чем займатися. Такий приказ часами люди отбирают. Ну и это тоже, думаю, что и наша роль, але не только наша роль, чтобы людям это еще выяснить, бо люди не дурные, люди мают свой розум, знают, pełnej informacji da ich nie dochodzić. Czy to specjalność to nie dochodzić, czy może być oni nie umieją tych informacji wyłuskać. Pra ustawu dekomunizacyjną nie było dyskusji. Sejm zabrał się, w jeden dzień przegłosował, przeszło to do Senatu i nie było w kraju dyskusji, czy to dobra, czy niedobra. I duma już to może być tak, że my, jak burgomistry Wojty, poczuli, że to nie mają nikakiego wpływu na to.

я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу.

Когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.